страну по окончанию. Не проводить двухнедельный карантин. Напомню, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусные инфекции соревнования были перенесены на год и состоится в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.